0: Уважаемые слушатели, каждую неделю Радио Таджикистан выпускает программы самых популярных материалов о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории, загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные музыке, беседы с писателями, анализ трендов и даже подборки треков для прослушивания. Такие программы позволяют слушателям открывать для себя новые жанры и артистов, а также погружаться в историю музыки.
1: Если у вас нет времени читать статьи, это идеальная замена привычному формату. О литературе, истории, искусстве, антропологии и философии рассказывают лучшие таджикские искусствоведы и ученые. Узнаете, почему и как художественный текст действует на читателей, откуда художники берут сюжеты для своих картин, как культура влияет на чувства людей и как может одежда рассказать о человеке.
0: Мы запустили программы о литературе и ее связи с жизнью, о главных книгах Таджикистана. Редакторы расскажут о своих любимых авторах, малоизвестных и забытых, рассуждают о женской литературе и вспоминают самые редкие книги. В Лики выходят передачи, в которых журналисты общаются с социологами, историками и литературоведами. Лик – это рассказы о культурном наследии нашей страны.

Новости культуры на радио Таджикистан. В первом полугодии 2026 года деятели культуры и искусства Таджикистана 31 раз побывали с творческими поездками в 13 странах мира. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила министр культуры Таджикистана Матлубахон Сатарьон. Главной целью поезда было участие в международных фестивалях и культурных мероприятиях, а также представление национальной культуры Таджикистана, сказала министр культуры. В частности, Дни культуры Республики Таджикистан.

0: памятников древнего Хуталя, расположенных в Пухтарском районе Хатлонской области. Биби Холном является одной из активных женщин средневекового периода в истории таджикского народа. В этой связи создание археологического комплекса Биби Холном в Бухтаре с включением других историко-культурных памятников региона будет способствовать популяризации исторического наследия, а также его сохранению и изучению научному исследованию. Следует отметить, что в 1999 году в Бухтаре был открыт городской музей Биби Холном, расположенный в центре города, в здании круглой формы с башней на территории древнего городища. В музее собрано более 700 экспонатов, включая традиционные таджикские национальные костюмы и одежды, различные виды вышивки, а также предметы быта из керамики, относящиеся к XIX-XX веках.
1: Национальный музей Таджикистана организовал в Таджикабадском районе передвижную музейную выставку «Отражение воды и ледников» в работах таджикских художников, которая продлится до 10 июля. Об этом сообщили в музее. Основная цель выставки – представление историко-культурных ценностей, укрепление экологического просвещения, а также отражение международных инициатив президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в области охраны водных ресурсов, изменения климата и защиты ледников.

0: В Институте ботаники, физиологии и генетики растений Национальной академии наук Таджикистана введена в эксплуатацию лаборатория лекарственных растений и фармацевтики. Как сообщает Национальная академия наук, деятельность лаборатории направлена на всестороннее изучение отечественных лекарственных растений, исследование их химического состава и биологических свойств, а также разработку современных технологий производства лекарственных средств и фармацевтической продукции. Основными направлениями работы лаборатории являются фармакодиагностика, фармакохимия, фитохимия, ботаника и культивирование лекарственных растений. Исследования в этих областях проводятся с опорой на достижения современной медицины и богатое научно-медицинское наследие Абу Али ибн Сино. Главной целью является всестороннее изучение природных лекарственных ресурсов страны и разработка конкурентоспособной отечественной фармацевтической продукции. Открытие новых лабораторий и оснащение их современным оборудованием, приборами и технологиями является одними из приоритетных направлений государственной научной политики и реализуется благодаря постоянной поддержке и вниманию президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. За последние два года при постоянной поддержке и по инициативе лидера нации, а также Национальной академии наук, в научно-исследовательских учреждениях Академии были введены в эксплуатацию 54 новые современные лаборатории.
1: Это были новости культуры на радио Таджикистан.

Напоминаем, вы слушаете программу «ЛИК» – «Литература, искусство, культура». Бубу Джунгафуров – величайший ученый-востоковед, который вывел советскую науку на новый уровень и изменил представление мирового сообщества о Таджикистане и о таджиках. Его имя слышал каждый, кто хоть немного знаком с Таджикистаном и его историей. В какой-то степени этот человек стал символом целой эпохи. Таков Бубу Джунгафуров – ученый, политический деятель и достойный представитель таджикского народа. Не будет преувеличением сказать, что Бубу Джунгафуров заставил пересмотреть представление мирового научного сообщества о таджиках, их истории и культуре. Труд «Таджики», изданный в 1972 году на русском языке и по сей день считается наиболее полным исследованием одного из древнейших народов мира. В нем Гафуров опроверг теорию о том, что таджики являются пришлым народом, и научно доказал, что их формирование происходило еще в древнейшие времена и именно на территории Центральной Азии. В книге были привлечены все найденные на тот момент письменные источники, а также данные археологии, лингвистики, антропологии, нумизматики и других наук. Помимо таджиков, академик изучал судьбы и ближайших соседей таджиков – узбеков. Бубу Джунгафуров указал, что у двух народов общая этническая основа, история и достижения.

таджики – это прорыв востоковедения, а также в историческом самосознании самих таджиков, горячо встретивших книгу на родине ученого. Труд Бобуджона Гафурова «Таджики» быстро обрел известность. Каждый таджикский образованный человек старался получить экземпляр этой книги, и каждый, кому это удавалось, читал ее за один раз, вспоминал известный таджикский деятель науки Мухаммаджон Шакури. Переведенный на европейские и восточные языки, труд Гафурова не теряет актуальности сегодня, так как до сих пор цитируется многими авторитетными востоковедами.

Об академике тепло вспоминают многочисленные коллеги, друзья и знакомые, многим из которых он не раз оказывал помощь и поддержку. Например, Бубу Джонгафуров одним из первых увеличил количество сотрудников института из числа ученых, пострадавших во времена сталинских репрессий и реабилитированных после 20-го съезда партии. По словам внучки Шахиди, молодой композитор, поступив в Московскую консерваторию, испытывал финансовые трудности, так как на тот момент у него уже была семья и трое детей. Академик Бубу Джонгафуров, будучи знакомым с ситуацией Шахиди, предложил ему пойти параллельно с учебой на государственную службу, пообещав оказать поддержку. Зиудуло Шахиди стал получать жалование, которого хватило, чтобы содержать и себя, и всю семью на время обучения. Так что можно утверждать, что Бубу Джонгафуров, помогая дедушке успешно обучаться в консерватории, косвенно оказал содействие в создании первой таджикской симфонической оперы.

0: Бубуджона Гафурова не стала 12 июля 1977 года в Душанбе. Там же он был и похоронен. Память о Бубуджоне Гафурове до сих пор хранят в стенах Института востоковедения Российской академии наук. При входе в дирекцию на стене висит его тканный портрет, словно напоминание о продолжительном и в то же время стремительном периоде его руководства.
1: Гафуров – фигура уникальная. Гафуров – фигура не только академическая, научная. Я не беру его другие виды деятельности. Я говорю о востоковедении. Это высшего класса организатор науки. В те времена таких, в общем-то, было не так много. Во всяком случае, в гуманитарных науках. В гуманитарных это была совершенно уникальная фигура. И я хочу сказать, что вклад его не исчерпан, а продолжается. Потому что наш институт востоковедения – это его во многом детище, хотя институт возник задолго до рождения Бабаджан Гафуровича. Мы только что, не на той неделе, отметили 190 лет существования института. Но по-настоящему, в том виде, в каком он существует, он был создан с второй половины 50-х годов, когда директором стал Бабаджан Гафурович Гафуров. Более того, я вам скажу, многие достижения той эпохи, они уже сейчас как бы отошли в сторону. Был у нас свое издательство при Гафурове, у нас было 1000 человек научных сотрудников. Сейчас это все не так, в силу разных причин. Издательство существует, но мы ему платим. Научных сотрудников стало в два раза меньше, все равно один из самых больших институтов Российской Федерации гуманитарных. И я вот стою перед вами, я пример человека, который был взят на работу директором Института востоковедения Бабаджаном Гафуровым. И эти люди, несмотря на часто уже преклонный возраст, они составляют лучший отряд российского востоковедения, а российское востоковедение в мировом плане это является совершенно уникальное явление. Едва ли это не мое мнение, то есть мое, конечно, но об этом говорят индийцы, об этом говорят американцы, едва ли не лучшее востоковедение в мире. И что бы мы ни взяли, мы возвращаемся мыслью Бабаджану Гафуровичу. Потому что именно тогда все это закладывалось. Он очень далеко видел. Вообще, это человек, который, конечно, об ученом, о дипломатии, о политике надо говорить, прежде всего, как об умном человеке. Все это понятно. Знающий. Я хочу сказать о другом. У Гафурова было одно качество, которого сейчас очень многим не хватает. Он был очень мудр. В нем была мудрость такая накопленная веками, народом, народами. Рассказывал я о том, что происходило перед этим в Индии, где я говорил об Бабаджане Гафуровиче Гафурове, присутствии премьер-министра Индии, между прочим, когда приехал на это празднество. И после этого моего выступления ко мне подошли великолепные такие сикхи в тюрбанах и сказали: спасибо вам, что вы так тепло говорили о нашем Бабаджане. Это сказали два индийца, два сикха, для которых тоже Бабаджан Гафуров – это наш. Потому что он воплощал в себе, в общем-то, лучшие качества человека Востока, человека мира, человека второй половины 20 века. И с годами значение его не уменьшается. И когда я принял решение повесить в институте ковер с изображением Бабаджана Гафурова, вы не поверите, но многие старые сотрудники плакали от того, что вот это вот совершилось. То есть для них это еще очень эмоционально. Это не страница истории пожелтевшая. Это наша...
2: Салом, шунавандагони гиромӣ. Нашри навбати барномаи ахбори ин соат аз радиои Тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардонем. Дар студия бо хабарҳо Олуфта Шарипова. Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин, сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Озарбойҷон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Алимирзамин Аскеровро ба муносибати ба охир расидани фаъолияти дипломатияш дар Тоҷикистон ба ҳузур пазирофт. Зимини суҳбат тамоюли тавсия ёбандаи ҳамкориҳои мутақобилан судманди дуҷониба баланд арзёбӣ гардид. Вазири корҳои хориҷӣ ба сафир барои саҳми арзандаи ӯ дар рушду таҳкими муносибатҳои дӯстонаи Тоҷикистон Озарбойҷон изҳори миннатдорӣ намуда, дар фаъолияти ояндааш комёбиҳо таманно кард. Дар ин хусус аз вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд. дирӯз дар прокуратураи генералии тоҷикистон ҷаласа баргузор гардид. Биноваи иттилои маркази матбуоти ин мақомот дар маҷлис гуфта шуд, ки қабули қатъномаи маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид оид ба эълон намудани 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда, сулҳои 2027-2036 ҳамчун ташаббуси навбатии кишвари мо бозгӯи эътирофи ҷомеаи ҷаҳонӣ аз сиёсати сулҳпарварона созанда ва башардӯстонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. Инчунин таъкид шуд, ки қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф нисбат ба доираи муайяни шахсони дар қонун пешбинишуда далели равшани сиёсати башардӯстона ва иҷтимоии давлат буда, ба шаҳрвандон барои ислоҳ, барқарор намудани мавқеи иҷтимоӣ ва идомаи зиндагии созанда дар ҷомеа имконияти нав фароҳам меорад. Шумо барномаи ахбори ин соатро аз радиои тоҷикистон шунидед. Саломат бошед.
3: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
0: Являет собой пример преданного и самоотверженного служения интересам науки, своего народа и отечества. Бабуджон Гафуров родился 31 декабря 1908 года в селе Исфисор Бабуджон Гафуровского района Сагдийской области. Большое внимание на его личность оказали родители – железнодорожник Гафур Сангинов и поэтесса Розия Озот. В 1926 году Бабуджон Гафуров был назначен в райком комсомола на должность директора детского бюро и продолжил образование в железнодорожной школе возле станции Худжан. В конце 1928 года его направили в город Самарканд для обучения на высших юридических курсах, а после окончания его направили в город Сталинабад, подведомственный ЦК Таджикской Республики. Сначала он был назначен Минюс помощником министра, затем начальником управления, заместителем директора республиканской газеты «Красный Таджикистан». Великий академик в 1931-35 годах учился во Всесоюзном институте коммунистической журналистики в Москве. В 1938-41 годах он был аспирантом Института истории Академии наук СССР и защитил кандидатскую диссертацию на тему «История религии исмаилитов с начала XIX века до начала Первой мировой войны».

40-е годы прошлого века он был секретарем ЦК Республики Таджикистан по пропаганде, вторым секретарем, а с 1946 по 1956 годы первым секретарем. Наряду с государственной службой Бубу Джонгафуров активно участвовал в педагогической и научной деятельности. В 1942 году была опубликована очень важная статья Бубуджона Гафурова «Борьба таджикского народа против иностранных захватчиков». А затем в 1944 году вышла книга «Таджикский народ в борьбе за свободу и независимость своей родины», целью которой было повышение чувства патриотизма и любви к народу. После военные годы он с высоким профессионализмом и ответственностью старался систематизировать и развивать экономику республики, направил свои усилия на превращение Таджикистана в развитую страну. Следует упомянуть, что в 1947 году Таджикистан занял первое место по урожайности хлопка в Советском Союзе и второе место по объему его производства. За лучшие результаты, достигнутые в 1946-47 годах, 184 производственных руководителя республики, в том числе 41 женщина, были удостоены звания Героя труда, и 4216 человек награждены орденами и медалями.

1951 году Бобуджон Гафуров был избран членом Академии наук Таджикистана, а с 1956 года и до конца жизни работал директором Института востоковедения Академии наук СССР и редактором журнала «Азия и Африка». Впервые в институте была создана специальная структура языкознания кафедры языков, поездок советских востоковедов по странам, а также создано издательство восточной литературы.

0: Уважаемые слушатели, напоминаем, сегодняшняя программа «Лик» посвящена жизни и деятельности героя Таджикистана Бободжона Гафурова.
1: Абдурашид Фузил, доктор исторических наук, заведующий отделом новейшей истории Института истории, археологии и этнографии имени Ахмада Дуниша Национальной академии наук Таджикистана. Говоря об академике Бободжон Гафурове, хочется отметить, что есть личности, жизнь которых и особые заслуги перед обществом и отечеством открывает путь потомкам к светлому будущему. В условиях суверенитета Таджикистана государственная политическая деятельность Гафурова, его школа руководителя и исторический опыт, безусловно, является ценным наследием для таджикского народа. Что касается его становления как политического деятеля, политическая деятельность Гафурова началась еще в 30-е годы 20 века, период, когда как и по всей стране, так и в Таджикистане происходили бурные трансформационные процессы. А вот политическая целеустремленность Гафурова проявилась и был замечен верховным руководством СССР еще в годы Великой Отечественной войны. С 1941 по 1944 год Гафуров был назначен секретарем ЦК Компартии Таджикистана по пропаганде. И своего политического апогея Гафуров достиг в 1946 году. Он был назначен высшим политическим руководством Советского Таджикистана. В период его руководства были проделаны огромные работы по послевоенному восстановлению Таджикистана. Начался новый этап в развитии советского Таджикистана. Он был одним из первых борцов культурной революции, одним из первых организаторов современной науки и культуры Таджикистана. В период его руководства в 1949 году был открыт Таджикский государственный университет. А спустя два года на базе функционирующего филиала Академии наук СССР была организована Академия наук Таджикской ССР. Предложенная Гафуровым внутриреспубликанская миграционная политика не только оправдала себя, она стала генерирующим фактором социально-экономического развития Таджикистана после военные годы. Период руководства Гафурова, перестройка народно-хозяйственного комплекса Таджикистана на мирные рельсы осуществлялась достаточно быстрыми темпами. Но вот государственно-политическая мудрость Гафурова проявилась в решении многих внешнеполитических проблем. В любой обстановке, в любом качестве он энергично, настойчиво и решительно боролся за упрочение мира и дружбы, и сотрудничества между народами. По оценкам выдающихся личностей, Гафуров – уникальная личность, известный партийно-государственный работник, выдающийся ученый, востоковед и крупный общественный деятель. Сегодня он является национальной гордостью таджикского народа. Вот что касается книги «Таджики Бободжон Гафурова» – это фактически идентификационный код народа нации. Публикуя такое время, вот советское время, период ограничения, период цензуры, он единственный из всех бывших советских республик освещал историю нации, народа целиком и полностью. Другая заслуга, другая часть его заслуг, безусловно, является это его книга «Таджики». Его научно-организационная деятельность была очень высоко оценена ведущими учеными тогдашнего СССР и даже зарубежных стран. Он почти поднял Институт востоковедения, когда его назначили директором Института востоковедения. Мы недавно были в Москве на конференции, как раз нам удалось посещать вот институт. Мы были у него в кабинете, у него вот эта библиотека, все до сих пор сохранилось. И очень его ценят, помнят, чтят, вот его память, коллектив Института востоковедения. Политическая мудрость вообще Гафурова проявились в научно-руководительской деятельности. Вот как отмечает Дьяконов, Гафуров зарекомендовал себя как осторожный и взвешенный администратор, умевший гасить конфликты, энергичный и способный организатор. Тодер, его оценил как восточный мудрец. Алпатов считает директорство Гафурова лучшим периодом в жизни института. В тот период начались поездки советских востоковедов в исследуемые страны. Было создано издательство восточной литературы. Даже в старости лет, последние годы жизни, Гафуров не расстался с политикой. В 1974 году высокопоставленный коммунист Гафуров обратил внимание на то, что Саудовская Аравия приобретает сейчас все большое политическое значение, а в СССР не имели никаких сведений о том, что там происходит. Он предложил, что будучи мусульманином, может поехать туда как паломник и посетить Медину и Мекку, совершить хадж, что тогда вызвало сенсацию. Это событие объяснили и как искреннее обращение к религии и политический ход цель улучшить отношения СССР с Саудовской Аравией. Я хотел бы отметить его заслуги несколькими словами с точки зрения феноменологии. Вот феномен Бабаджона Гафурова, в чем его феномен? Он посланец истории для Таджикистана. Он однозначно патриот своей родины, славный сын своего народа. И, конечно, положительная политическая государственная фигура 40-х-50-х годов прошлого столетия. Достигнутые успехи таджикского народа под руководством Гафурова не остались незамеченными со стороны высшего руководства СССР. В 1966 году Таджикистан был награжден орденом Ленина, награжден 6 орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамя и медалями. Но самое главное, его заслуга не остались незамеченными и нынешним руководством Таджикистана. Бабаджону Гафурову было присвоено звание Героя Таджикистана.
2: Первым. Он был первым номинированным на это высокое звание. Уже потом пошла плеяда звезд, но, видимо, он действительно был гениален для своего времени. И очень мудрым говорят, что его идеи, его шаги, его действительно для своего времени очень передовыми и дальновидными.
1: Научная ценность книги Бабаджона Гафурова «Таджик» еще заключается в том, что он фактически создал единую концепцию, исследовательскую концепцию истории таджикского народа. Он разработал методологию, он разработал, показал теорию, как нужно освещать историю одного народа. И его книга до сих пор является еще и источником. Вот при освещении истории таджикского народа его книга была широко использована Институтом истории при разработке шеститомника истории таджикского народа. И сейчас мы работаем над 12.
3: Субхам зи сафои сина табон бошад. Рузам зи зиёи дида рахшон бошад.
4: Он руз зи умри джавидани ман аст, гар он ба хисаби таджикистан бошад.
3: Радиои таджикистан
4: парчамдори масири орзуҳои шумост.